0: вандал, заложивший руки за руку. Какого-то парня в обмотках лохматого уставил без промаха бьющий глаз.
1: Yes. You wish to enter?